В эфире «Радио Окей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Окей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня, эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Кей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.

В эфире «Радио ОК». Сегодня, в день общенационального траура, мы придерживаемся сдержанного формата вещания и просим слушателей отнестись к этому с пониманием.

Вы слушаете «Радио ОКей». Сегодня в эфире звучит спокойная музыка. Это связано с общенациональным трауром, объявленным в Казахстане 25 сентября.

В эфире «Радио Окей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Окей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

В эфире «Радио ОКей». Сегодня в Казахстане общенациональный траур. В этот день наша радиостанция соблюдает сдержанный формат вещания, без рекламных и развлекательных блоков.

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня, эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Окей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.

В эфире «Радио ОК». Сегодня, в день общенационального траура, мы придерживаемся сдержанного формата вещания и просим слушателей отнестись к этому с пониманием.

Вы слушаете «Радио ОКей». Сегодня в эфире звучит спокойная музыка. Это связано с общенациональным трауром, объявленным в Казахстане 25 сентября.

В эфире «Радио Окей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Окей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

В эфире «Радио ОКей». Сегодня в Казахстане общенациональный траур. В этот день наша радиостанция соблюдает сдержанный формат вещания, без рекламных и развлекательных блоков.

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня, эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Кей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.

В эфире «Радио ОК». Сегодня, в день общенационального траура, мы придерживаемся сдержанного формата вещания и просим слушателей отнестись к этому с пониманием.

В эфире «Радио Окей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Окей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

В эфире «Радио ОКей». Сегодня в Казахстане общенациональный траур. В этот день наша радиостанция соблюдает сдержанный формат вещания, без рекламных и развлекательных блоков –

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Кей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.

Вы слушаете «Радио ОКей». Сегодня в эфире звучит спокойная музыка. Это связано с общенациональным трауром, объявленным в Казахстане 25 сентября.

В эфире «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Кей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

В эфире «Радио ОКей». Сегодня в Казахстане общенациональный траур. В этот день наша радиостанция соблюдает сдержанный формат вещания, без рекламных и развлекательных блоков –

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня, эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Кей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.

В эфире «Радио ОК». Сегодня, в день общенационального траура, мы придерживаемся сдержанного формата вещания и просим слушателей отнестись к этому с пониманием.

Вы слушаете «Радио ОКей». Сегодня в эфире звучит спокойная музыка. Это связано с общенациональным трауром, объявленным в Казахстане 25 сентября.

В эфире «Радио Окей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Окей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

В эфире «Радио ОКей». Сегодня в Казахстане общенациональный траур. В этот день наша радиостанция соблюдает сдержанный формат вещания, без рекламных и развлекательных блоков –

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня, эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Кей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.

Вы слушаете «Радио ОК». Сегодня мы соблюдаем сдержанный формат вещания. Светлая память погибшим.

В эфире «Радио ОК». Сегодня, в день общенационального траура, мы придерживаемся сдержанного формата вещания и просим слушателей отнестись к этому с пониманием.

Вы слушаете «Радио ОКей». Сегодня в эфире звучит спокойная музыка. Это связано с общенациональным трауром, объявленным в Казахстане 25 сентября.

В эфире «Радио Окей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Окей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Кей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.

В эфире «Радио ОК». Сегодня, в день общенационального траура, мы придерживаемся сдержанного формата вещания и просим слушателей отнестись к этому с пониманием.

Вы слушаете «Радио ОКей». Сегодня в эфире звучит спокойная музыка. Это связано с общенациональным трауром, объявленным в Казахстане 25 сентября.

В эфире «Радио Окей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Окей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

В эфире «Радио ОКей». Сегодня в Казахстане общенациональный траур. В этот день наша радиостанция соблюдает сдержанный формат вещания, без рекламных и развлекательных блоков.

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня, эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Кей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.

В эфире «Радио ОК». Сегодня, в день общенационального траура, мы придерживаемся сдержанного формата вещания и просим слушателей отнестись к этому с пониманием.

Вы слушаете «Радио ОКей». Сегодня в эфире звучит спокойная музыка. Это связано с общенациональным трауром, объявленным в Казахстане 25 сентября.

В эфире «Радио Окей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Окей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

В эфире «Радио ОКей». Сегодня в Казахстане общенациональный траур. В этот день наша радиостанция соблюдает сдержанный формат вещания, без рекламных и развлекательных блоков –

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня, эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Кей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.

В эфире «Радио ОК». Сегодня, в день общенационального траура, мы придерживаемся сдержанного формата вещания и просим слушателей отнестись к этому с пониманием.

Вы слушаете «Радио ОКей». Сегодня в эфире звучит спокойная музыка. Это связано с общенациональным трауром, объявленным в Казахстане 25 сентября.

В эфире «Радио Окей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Окей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

В эфире «Радио ОКей». Сегодня в Казахстане общенациональный траур. В этот день наша радиостанция соблюдает сдержанный формат вещания, без рекламных и развлекательных блоков.

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня, эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Кей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.

Вы слушаете «Радио ОКей». Сегодня в эфире звучит спокойная музыка. Это связано с общенациональным трауром, объявленным в Казахстане 25 сентября.

В эфире «Радио Окей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим наш эфир проходит в сдержанном формате. Сегодня в эфире отсутствуют развлекательные программы и рекламные блоки. «Радио Окей» выражает соболезнования родным и близким погибших.

В эфире радио «Окей». Сегодня в Казахстане общенациональный траур. В этот день наша радиостанция соблюдает сдержанный формат вещания, без рекламных и развлекательных.

Вы слушаете «Радио Кей». Сегодня, 25 сентября, в Казахстане объявлен общенациональный траур. В соответствии с характером этого дня, эфир радиостанции выходит в измененном формате, без развлекательного контента и рекламы. «Радио Кей» присоединяется к общенациональной скорби и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напоминаем, сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур. В связи с этим в эфире «Радио Кей» отсутствуют рекламные и развлекательные блоки.